0: есть мертвый бродяжка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: You're listening to Yarra Valley FM 99.1, the voice of the valley.